0: Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нам и с нами будет служить Алексис Браун. Шеф окра, радим отвардас девес, мамсанар, мамскалпас, Алексис Браунс.
1: Аллилуйя!
2: Аллилуйя!
1: Дорогие братья и сестры!
2: Дорогие братья и масас!
1: Сегодня хочу обратить ваше внимание на слово нашего Господа Иисуса Христа.
2: Un šodien es gribu vērst jūsu uzmanību uz mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdiem.
1: Sapisano v Evangelija at Ioana.
2: Kas ir ierakstīti Jāņa evaņģēlijā.
1: 15. glavie.
2: 15. nodaļā.
1: Hristos gavarīt.
2: Kristus saka.
1: Pribūjiet va mnie, ja v vas.
2: Palieciet mani un es jūsos.
1: Kak viet ne možet prinasīt plada sama saboju. Если не будете на лосе.
2: Kā zars nevar nest augļus no sevis, ja tas nepaliek pie vīna koka, tāpat arī jūs, ja nepaliekat manī.
1: Так и вы, если не будете во мне, так и вы, если не будете во мне.
2: Tā arī jūs, ja nepaliekat manī.
1: Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня не можете делать ничего.
2: Es esmu vīna koks, jūs tie zari, kas manī paliek, un es viņā tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs nenieka nespējat darīt.
1: Эти слова Христа говорят нам о одной из самых важных истинных христианской жизни.
2: Un šie vārdi mums parāda vienu no svarīgām kristieša dzīves patiesībām.
1: Без Христа человек не может принести Богу истинного духовного плода.
2: Bez Kristus cilvēks nevar Dievam pienest īstu, patiesu, garīgu augli.
1: Мы можем иметь способности, знания, опыт, положение, образование, хорошее намерение.
2: Mums var būt spējas, pieredze, izglītība.
1: Мы можем быть религиозными людьми.
2: Mēs varam būt religiozi cilvēki.
1: Pasičiat bogoslužēnie.
2: Apmeklēt dievkalpojumus.
1: Čitāt Bībļu i daši mnogo gavarīt o Bogi.
2: Lasīt Bībeli un pat daudz runāt par Dievu.
1: Но всё это само по себе ещё не означает, что наша жизнь приносит плод.
2: Bet tas pats par sevi nenozīmē, ka mūsu dzīve nes augļus.
1: Ja mē vidu plod угодный Богу, Господу.
2: Es domāju augļus, kas ir tīkami Dievam.
1: Христос говорит очень определённо.
2: Kristus saka ļoti noteikti.
1: Прибудьте во мне.
2: Palieciet manī.
1: Наша обязанность пребывать во Христе.
2: Mūsu pienākums ir būt vai palikt Kristu.
1: Что означает пребывать во Христе?
2: Ko tas nozīmē būt, palikt Kristu?
1: Это означает постоянно находиться в зависимости от Него.
2: Tas nozīmē patstāvīgi būt atkarīgam no Viņa.
1: Сохранять с Ним живое отношение.
2: Saglabāt ar Viņu dzīves attiecības.
1: Верю держать на Него.
2: Ticēt Viņam.
1: Доверять Ему и получать от Него духовную силу.
2: Uzticēties viņam un saņemt no viņa garīgu spēku.
1: Обратите внимание на образ, который использует Христос.
2: Pievērsiet uzmanību tam veidam, kā Kristus pievērš uzmanību.
1: Он говорит о лозе и о ветвах.
2: Viņš runā par vīna koku un zariem.
1: Ветка не существует самостоятельно.
2: Zars nepastāv pats no sevis.
1: Она не может оказать она не может сказать лосе.
2: Tas nevar teikt.
1: Я уже достаточно выросла.
2: Es jau esmu pietiekami izaudzis.
1: Теперь мне корень не нужен.
2: Tagad man saknes nav vajadzīgas.
1: Если ветвь отделить от лозы.
2: Ja zaru atdalīt no koka.
1: Она еще некоторое время может сохранять внешний вид.
2: Tas kādu laiku vēl var saglabāt savu ārējo izskatu.
1: На ней могут оставаться листья.
2: Uz tā var palikt lapas.
1: Она может выглядеть так, как будто из ней все в порядке.
2: Tas var izskatīties tā, it kā ar viņu viss ir kārtībā.
1: Но внутри уже начался процесс смерти.
2: Bet iekšā jau ir sācies nāves process.
1: Почему?
2: Kāpēc?
1: Потому что прекращено сообщение с источником жизни.
2: Tāpēc, ka ir pārtrauktas attiecības vai būšana kopā ar dzīvības avotu.
1: Так бывает и с человеком.
2: Tāpat ir arī ar cilvēku.
1: Можно какое-то время сохранить внешний вид христианской жизни?
2: Kādu laiku ir iespējams saglabāt ārēji kristīgas dzīves izskatu?
1: Но если нарушается живое общение с Христом,
2: Bet ja tiek pārrauta šī dzīvā sadraudzība ar Kristu,
1: duhovnaja žizne pastipena načinājot ugasāt.
2: Garīgā dzīve pakāpeniski sāk izsīkt.
1: Поэтому Иисус говорит.
2: Tāpēc Kristus saka,
1: Прибудьте во мне, и я в вас.
2: Palieciet manī un es jūsos.
1: Это не просто призыв однажды прийти к Христу.
2: Tas nav tikai aicinājums nākt pie Kristus.
1: Это призыв оставаться с Христом каждый день.
2: Tas ir aicinājums palikt ar viņu katru dienu.
1: Мы пришли к нему и должны пребывать в нем.
2: Mēs atnācām pie viņa un mums ir jāpaliek viņā.
1: Мы уверовали в него и должны продолжать верить.
2: Mēs noticējām viņam un mums ir jāturpina ticēt viņam.
1: Мы приняли его слово и должны продолжать жить его словом.
2: Mēs pieņēmām viņa vārdu un mums ir jāturpina dzīvot viņa vārdā.
1: Мы получили благодать и должны ежедневно зависеть от этой благодати.
2: Mēs saņēmām žēlastību un mums katru dienu ir jābūt atkarīgiem no tās žēlastības.
1: Прививание во Христе Это главное условие плодоношения.
2: Palikšana Kristu, tas ir galvenais noteikums, lai nestu augļus.
1: Христос продолжает говорить.
2: Kristus turpina teikt.
1: Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне.
2: Kā zars nevar nest augļus no sevis, ja tas nepaliek pie vīna koka, tāpat arī jūs, ja nepaliekat manī.
1: Брати и сестры.
2: Брали он масас.
1: Это очень серьезные слова.
2: Те ir ļoti nopietni vārdi.
1: Это значит, что без Христа мы не способны принести то духовное добро, которое действительно угодно Богу.
2: Tas nozīmē, ka bez Kristus mēs neesam spējīgi atnest tādu garīgo augli, kas ir patīkams Dievam.
1: Ветка может быть красивой,
2: Zars var būt skaists.
1: Но если она отделяется от лозы, она не может принести плод.
2: Bet ja tas atdalās no koka, tas nevar nest augļus.
1: Так и человек, может принести много так и человек может производить много внешних добрых дел.
2: Tāpat arī cilvēks, viņš var veikt Daudz labus ārējus darbus.
1: Но для Бога имеет значение не только то, что человек делает.
2: Bet Dievam nozīmīgs ir ne tikai tas, ko cilvēks dara.
1: Но из какого источника это происходит.
2: Bet arī tas, no kāda avota tas nāk.
1: Настоящий духовный плод рождается из союза со Христом.
2: Īsts Garīgais auglis tas dzimst no savienības ar Kristu.
1: Кто постоянно упражняется в вере во Христа?
2: Tas, kurš pastāvīgi trenējas ticībā Kristum.
1: Кто живёт его обещаниями?
2: Kurš dzīvo viņa apsolījumos?
1: Кто водится его духом?
2: Kurš ir viņa gara vadīts?
1: Тот начинает приносить плод.
2: Tas sāk nest augļus.
1: И этот плод становится виден в жизни.
2: Un tas tie augļi sāk kļūt redzami dzīvē.
1: Появляется желание служить Богу.
2: Parādās vēlme kalpot Dievam.
1: Появляется стремление жить не для себя, а для Господа.
2: Parādās vēlme dzīvot nevis sev, bet Dievam.
1: Вот что значит приносить плод.
2: Un lūk, ko nozīmē nest augļus.
1: И обратите внимание, братья и сёстры.
2: Un pievērsiet uzmanību, brāļi un māsas.
1: Христос не просто говорит о, о плоде.
2: Kristus ne vienkārši runā par augļiem.
1: Он говорит, тот приносит много плода.
2: Viņš saka, tas atnes daudz augļu.
1: Союз со Христом – это не только средство сохранить то доброе.
2: Savienība ar Kristu tas nav tikai līdzeklis, kā saglabāt to labo.
1: Что уже есть, кто есть в человеке.
2: Kas ir cilvēkā?
1: Это источник постоянного духовного роста.
2: Tas ir patstāvīgas garīgās augšanas avots.
1: Когда человек пребывает во Христе,
2: kad cilvēks ir Kristu,
1: его жизнь постоянно меняется.
2: Viņa dzīve patstāvīgi mainās.
1: Не потому, что человек становится сильнее сам по себе.
2: Un ne tāpēc, ka cilvēks kļūst stiprāks pats par sevi,
1: а потому, что источник его жизни находится во Христе.
2: Bet tāpēc, ka viņa dzīvības avots ir, ir Kristu.
1: Христос говорит, что без меня не можете делать ничего.
2: Kristus saka, ka bez manis jūs nevarat neko darīt.
1: Какие прекрасные слова.
2: Kādi brīnišķīgi vārdi.
1: Без меня не можете делать ничего.
2: Bez manis jūs neko nespējat darīt.
1: Человек любит чувствовать себя самостоятельным.
2: Cilvēkam patīk justies patstāvīgam.
1: Но духовная жизнь устроена совершенно иначе.
2: Bet garīgā dzīve ir būvēta pavisam citādāk.
1: Fiziskos jautājumos mēs atkarīgi no Boga, kā tvarsa.
2: Fiziskos jautājumos mēs esam atkarīgi no Dieva kā no radītāja.
1: Mēs dzīvojam, divīšamsa, izsušisvojam Ivo siloj.
2: Mēs dzīvojam, kustamies ar viņa spēku.
1: I točno tak, še v duhovnej žizni nam neatkadīmim Hristos.
2: Un tieši tāpat arī garīgajā dzīvē mums ir nepieciešams Kristus.
1: Mēs zavisim at nivo, ne tolka v balšīk voprosa.
2: Mēs esam atkarīgi no viņa ne tikai lielos jautājumos,
1: no i v samih abišnih,
2: bet arī pašos parastākajos.
1: Bez Kristā mi ne možem pravilna pirinasīt ispitanja.
2: Bez Kristus mēs nevaram iziet cauri pārbaudījumiem.
1: Bez nivo mi ne možem pavīdīt grēku.
2: Bez viņa mēs nevaram uzvarēt grēku.
1: Ja mēs vidū sosenē sīlā, mēs ne možem.
2: Es domāju, ar paši saviem spēkiem mēs to nevaram.
1: Bez Hristā mēs ne možem prezvistī ili prinasīt plodi, katore būdiet ugodiem Bogu.
2: Bez Kristus mēs nevaram nest augļus, kuri būtu patīkami Dievam.
1: Apostol Pavel, pasmatrīte, Apostol Pavel gavarīt Karimfenam, 2. Karimfenam 3.5.
2: Apostols Pāvils 2. Vēstulē Korintiešiem saka,
1: не потому, что мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способности наша от Бога.
2: Ne, ka mēs paši no sevis būtu spējīgi, ko labu domāt, bet ja esam spējīgi, tad tas ir no Dieva.
1: Вот почему христианская жизнь – это жизнь постоянная зависимость от Христа.
2: Лук, arī kāpēc kristīgā dzīve ir visu laiku atkarīga no Kristus?
1: Нам нужен сам Христос.
2: Mums ir nepieciešams pats Kristus.
1: Ветви нужна, не просто опора лозы.
2: Zaram ir nepieciešams ne tikai stumbra atbalsts.
1: Ветви неотходима жизни, которая происходит через лозу.
2: Bet zaram ir nepieciešama arī tā dzīvība, kas nāk caur stumbru.
1: И человек нужен не просто Христос как помощник в трудные минуты.
2: Un cilvēkam Kristus ir nepieciešams ne tikai kā palīgs grūtā brīdī.
1: Нам нужен Христос как источник всей нашей духовной жизни.
2: Mums Kristus ir nepieciešams kā avots mūsu garīgajai dzīvei.
1: Что происходит, если человек не пребывает во Христе?
2: Kas notiek, ja cilvēks nepaliek Kristu?
1: Далее Христос говорит.
2: Tālāk Kristus saka.
1: Кто не прибудет во мне, свергнется вон, как ветвь, и сосохнет.
2: Ja kas nepaliek manī, tas kā zars izmetams ārā un sakalst.
1: Это уже предупреждение.
2: Tas jau ir brīdinājums.
1: Христос показывает последствия отделения от него.
2: Kristus parāda, kādas ir sekas, ja atdalās no viņa.
1: Ветка, отдалённая от лозы, не может долго оставаться живой.
2: Zars, kas ir atdalīts no koka, viņš ilgi nespēj palikt dzīvs.
1: Сначала она может выглядеть вполне нормально.
2: No sākuma viņš var izskatīties pilnīgi normāls.
1: Но на ней ещё остаются листья.
2: Uz tā vēl joprojām var palikt lapas.
1: Но постепенно она сосыхает.
2: Bet pakāpeniski tas izžūst.
1: Так может присадить и в духовной жизни человека.
2: Tāpat var notikt arī ar cilvēku viņa garīgajā dzīvē.
1: Сегодня он ещё молится.
2: Šodien viņš vēl lūdz.
1: Завтра молится. Молитва становится редкой.
2: Rītdien jau lūkšana kļūst retāka.
1: Сегодня он читает Слово Божие.
2: Šodien viņš lasa Dieva vārdu.
1: Потом Библия откладывается в сторону.
2: Pēc tam Bībele tiek nolikta malā.
1: Сегодня его сердце переживает о Божьем деле.
2: Šodien viņa sirds pārdzīvo par Dieva darbiem.
1: А потом наступает равнодушие.
2: Bet pēc tam iestājas vienaldzība.
1: И постепенно человек начинает удаляться от Христа.
2: Un pakāpeniski cilvēks sāk atdalīties no Kristus.
1: Поэтому опасность заключается не только в открытое отречение от Бога.
2: Un tāpēc tā bīstamība ir ne tikai tādā atklātā Dieva noraidīšanā.
1: Он просто перестает пребывать в нем.
2: Viņš vienkārši pārstāja būt viņā.
1: И духовная жизнь начинает высыхать, будем скажем так.
2: Un garīgā dzīve sāk izžūt.
1: Вот почему нам необходимо постоянно проверять себя.
2: Lūk, kāpēc mums ir nepieciešams pastāvīgi sevi pārbaudīt.
1: Пребывает ли я во Христе?
2: Vai es atrodos Kristū?
1: Не только нас... Не просто только называюсь ли я христианином.
2: Не tikai vienkārši saukt sevi par kristieti.
1: Не только, скажем так, знают ли я Библию.
2: Не tikai vai es zinu Bībeli.
1: А вопрос гораздо глубже.
2: Bet jautājums ir daudz dziļāks.
1: Если у меня живое отношение со Христом.
2: Vai man ir dzīves attiecības ar Kristu?
1: Зависит ли моя жизнь от него?
2: Vai mana dzīve ir atkarīga no viņa?
1: Живу ли я его словом?
2: Vai es dzīvoju saskaņā ar viņa vārdu?
1: Ищу ли я его в молитве?
2: Vai es dzīvoju lūkšanās?
1: Приносит ли моя жизнь духовный плод?
2: Vai mana dzīve nes garīgu augli?
1: Слово Христа должно пребывать в нас.
2: Kristus vārdiem ir jābūt mūsos.
1: Смотрите в седьмом стихе Христос говорит.
2: Skatieties 7. Pantā Kristus saka:
1: Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут.
2: Ja jūs paliekat manī un mani vārdi paliek jūsos.
1: И здесь Господь показывает нам, каким образом поддерживается наш союз с ним.
2: Šeit viņš parāda to, kādā veidā tiek atbalstītas mūsu attiecības ar viņu.
1: Словом Божьим.
2: Ar Dieva vārdu.
1: Христос открывается нам через своё слово.
2: Kristus mums atklājas caur savu vārdu.
1: Через слово Божие мы узнаём волю Бога.
2: Caur Dieva vārdu mēs uzzinām viņa gribu.
1: Мы видим свою греховность.
2: Mēs redzam savu grēcību.
1: Через слово Божие мы узнаём о Божьей благодати.
2: Caur Dieva vārdu mēs uzzinām par viņa žēlastību.
1: Через слово Божие мы слышим Божьи обещания.
2: Caur Dieva vārdu mēs dzirdam viņa apsolījumus.
1: Через его слово он нас наставляет.
2: Caur viņa vārdu viņš mūs pamāca.
1: Поэтому нельзя говорить.
2: Tāpēc nedrīkst teikt.
1: Я пребываю во Христе и при этом совершенно пренебрегать его словом.
2: Tu nevari teikt, es esmu Kristu un tāpat laikā ignorēt viņa vārdu.
1: Viņi tas viņi paņemēt, что если, если слово Христа пребывает в нас,
2: un mums ir jāsaprot, ja Kristus vārdi ir mūsos,
1: оно начинает руководить нашей жизнью.
2: Tie sāk vadīt mūsu dzīvi.
1: Она становится светильником нашей.
2: Tie kļūst par mūsu gaismas avotu.
1: Мы получаем исправление.
2: Mēs saņemam... Mēs sākam laboties.
1: Предупреждает нас от опасности.
2: Dieva vārds mūs brīdina par bīstamām lietām.
1: Мы получаем утешение и одновременно укрепляет нас.
2: Mēs saņemam mierinājumu un tajā pašā laikā tas mūs stiprina.
1: Оно показывает нам правильный путь.
2: Tas parāda mums pareizo ceļu.
1: Поэтому необходимо спросить себя.
2: Tāpēc ir nepieciešams sev jautāt.
1: Прибывает ли слово Христа во мне?
2: Vai Kristus vārdi mājo manī?
1: Не просто лежит Библия на у меня дома на полке.
2: Vai Bībele man nestāv vienkārši mājās uz plaukta?
1: Не просто ли я читаю несколько стихов?
2: Vai es vienkārši neizlasu dažus pantus?
1: Дорогие братья и сестры.
2: Дорогие брали и масы.
1: Сегодня мы читаем это слово.
2: Šodien mēs lasām šo vārdu,
1: которое показывает, какие поступки я делаю.
2: Kurš mums parāda
1: и показывает моё отношение к Христу.
2: Kādas rīcības mēs daram un mūsu attieksmi pret Kristu?
1: Прибывание во Христе поддерживается нашей молитвой.
2: Un tas, ka mēs varam atrasties Kristu, to nostiprina lūkšana.
1: Христос говорит.
2: Kristus saka:
1: Чего не пожелаете, просите и будет вам.
2: Jūs varēsit lūgt, ko gribat, tas jums notiks.
1: Значит, все те, которые пребывают во Христе,
2: Tātad visi tie, kas paliek Kristu,
1: может обращаться к нашему Отцу,
2: var vērsties pie mūsu Tēva,
1: через Него стоит просить о благословении.
2: Caur viņu, lai lūgtu svētību.
1: Поэтому я сегодня хотел бы помолиться.
2: Tāpēc es gribētu šodien lūgt.
1: О тех, которые сегодня нужде.
2: Par tiem, kas šodien ir vajadzībās.
1: Если Христос говорит, что мы можем подойти к нему.
2: Ja Kristus saka, ka mēs varam pieiet pie viņa.
1: Когда мы заходим в наши тайные комнаты.
2: Kad mēs ieejam savā slepenajā istabā.
1: И мы можем через молитву обращаться к нему, с ним разговаривать.
2: Un mēs lūkšanā varam runāt ar viņu.
1: Поэтому слово Божие и молитва всегда с нами. Должны быть с нами.
2: Tāpēc lūkšanai vienmēr ir jābūt ar mums.
1: Бог хочет, чтобы наша жизнь приносила плод.
2: Dievs grib, lai mūsu dzīve nestu augļus.
1: Поэтому, дорогие друзья, давайте помолимся за тех, которые сегодня находятся в нужде, те, которые хотят исцелять, просят о исцелении, те, которые хотят, чтобы они спасли.
2: Tāpēc, draugi, lūksim šodien par tiem, kas ir vajadzībās, kuri grib dziedināšanu. Dargais kungs, Jēzus vārdā, mēs lūdzam par tiem, kas šodien ir vajadzībās, tie, kam ir slimības,
1: tie, kuri problēmas finansē,
2: par tiem, kam ir finansiāls problēmas,
1: tie, kuri ušli v cerku,
2: par tiem, kas ir aizgājuši no draudzes,
1: tie, kuri pašli mīr, Gospod,
2: par tiem, kas ir aizgājuši pasaulē,
1: tie, kuri ušli at tibia,
2: par tiem, kas ir aizgājuši no tevis.
1: Atēs mi šivoņa molinsas apolni selenie Tanija i Lina.
2: Un mēs lūdzam par Taņas un Līnas pilnīgu dziedināšanu.
1: Šuvi, Gospod, mi prosim o rešenie ih finansovi vaprosi.
2: Un mēs lūdzam par viņu finansēm.
1: тех проблем, которые есть на работе.
2: Par tām problēmām, kas ir darbā.
1: Дорогой Господь.
2: Dārgais Kungs.
1: Мы тоже молимся за Катрину.
2: Mēs lūdzam arī par Katrīnu.
1: Чтобы Бог уладил её конфликты с соседями.
2: Lai tiek atrisināti konflikti ar kaimiņiem.
1: Мы верим, что ты есть Господь устройства.
2: Mēs zinām, ka tu esi sakārtotības Dievs.
1: Верим, что ты можешь повлиять на эту ситуацию.
2: Un mēs ticam, ka tu vari ietekmēt šo situāciju.
1: Мы не знаем, что это за конфликт.
2: Mēs nezinām, kas tas par konfliktu.
1: Но мы знаем, что ты есть всемогущий Господь.
2: Bet mēs zinām, ka tu esi visu spējīgs Dievs.
1: И ты сегодня твои дети обращаются с просьбой решения этого вопроса.
2: Un šodien tavi bērni vēršas pie tevis ar šo jautājumu.
1: Мы также молимся за исцеление Инары.
2: Mēs lūdzam par Ināras.
1: Молимся за спасение Юры.
2: Pestīšanu, par Jura pestīšanu.
1: И также за спасение Ингриды.
2: Un arī par Ingrīdas pestīšanu.
1: Господь, мы верим, что ты слышал молитву нашим.
2: Dievs, mēs ticam, ka tu dzirdēji mūsu lūkšanu.
1: Мы верим, что твое ухо не уходит от наших уст.
2: Mēs zinām, ka tu vienmēr mūs dzirdi.
1: Tu, и мы верим сегодня, что пока мы будем пребывать на лес на